помимо тех друзей, что есть вокруг, на свете существует тайный круг моих друзей незримых, неизвестных. Я тоже чей-то неизвестный.

мимо тех друзей, что есть вокруг. Быть может, есть инопланетный круг. Моих друзей незримых, неизвестных, я тоже их инопланетный друг. Моих друзей незримых, неизвестных, я тоже чей-то неизвестный друг.